4, 3, 3, 2, 1, 0. Вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсами. В эфире «Русское радио».

будет на следующей неделе, во вторник, с 9 до 11 утра, на этой же волне 97.5 Шевчали и 104.8 Кральцами. Встречный

0: этой же волне, на этом же эфире.
1: От холодных окон
0: Russian Radio Live on Air.
2: Слушай музыку. Слушай радио.